0: לא שמענו סוף, סוני. האם אהבה ללא תנאי היא באמת?
1: אמונה ללא תנאי.
0: האמיתית? השאלה. אוקיי, כנראה.
1: כן.
0: אז נניח שאלה שאם האהבה ללא תנאים זו האמונה האמיתית. נכון, נכון. אסור לנו לשים תנאים לבוא.
2: Sorry, we don't get the end.
0: תגיד לי שהכל יהיה בסדר, ואז אני מסכים. בדיוק במאמר הזה.
3: כן, האם...
0: בסדר. יופי, ברור. Women Mag 62.
2: It's forbidden for us to set conditions in our work with the Creator.
4: Преподаватели. Спасибо за вопрос. Знаете, у меня вопрос уже такой древний, такой старый. Но я чувствую, если я его не задам,
2: Women Mag 62.
4: Он будет сидеть во мне. Вот что касается внешней части Торы, да? Вот у меня все время внутри вопрос. Вот почему мы как будто бы вот как-то смеемся и над внешней частью Торы? Какое-то такое у меня личное ощущение. Вот, и я просто знаю путь, ведь через такой путь возможно проверить себя и понять, что говорится вот в последнем отрывке статьи. Но когда он занимается и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, это вот именно благодарность Творцу, что он провел через эту внешнюю часть. И сколько нужно было сил и терпения моих подруг для того, чтобы это, как сказать, чтобы отменяться и не вырывалось это из меня на протяжении многих лет. Вот, спасибо.
3: ושזה לא יצא מתוכי במשך הרבה שנים.
1: קודם כל, אין חס ושלום איזה זלזול בחיצוניות התורה או בכל המעשים בעולם הזה. זה משהו שיסדו המקובלים כדי לאפשר לאדם לשמור על מסגרת, על חינוך, בזמן שהאור יסתלק, בזמן שאין רוחניות. לכן זה לא מישהו, זה לא משהו שימציא זה מישהו מהצד. אז קודם כל זה דבר מכובד מאוד, וזה דבר אחד. דבר שני, פשוט צריך...
2: Look, this is something that the Kabbalists made.
1: דבר שעושים אותו הרבה, יכולים לפתח כלפה.
2: A framework for us to keep when the light departs. So first of all, it's something really distinguished, respectable. That's one thing. Another thing, because this is something very meaningful, and something that has done a lot, what we're specifying here is that these deeds in and of themselves are insufficient in order to develop the right intention. The deed itself is not enough. Therefore, we need all these things that you're asking about in order to reach spiritual ascent. That's it. Friends, we're approaching the end. I see that you have more questions, but we'll be able to take them. We saw many details. You know, it's like modern art. There are dots, and you don't really understand what's there. There are pictures of landscapes, And there are pictures that are very detailed, where there's nothing to add, only there are more and more details. So, the desire to receive pleasure consists of two things, desire and pleasure. But Rabash, he explains again and again, bring more and more details. And then all the questions, worthy or not, and the scrutinies, and he adds and adds, and this is our work, to prepare the vessels, to understand further details, to better understand, to build these vessels. Right, so we are together.
0: Literature.
2: Experiencing all these things and details that the Rabash has given us, and the main thing is that we'll feel that all of this is going on inside of us, and that Kabbalists wrote about all these states that we're going through, and especially Rabash, and so it's always great to go back to his articles and hear Rav interpret it. Let's sing.